natatayasumani tamakkuninga atulaungitsiaqarta qaujimalaunginnattaluunni tamakkuninga qalluna pijjisaqujunginniksoqusiulluta tamakkuali atoqipillalaungitsiaqartigu piusartuanniujunnalaunginnatta qamungainnaangiqululaullartuaqaangatta tavva quvianarparaortu uvannulli immartangittuni kamilluna quvianarpalaorsimamma imaaniññujualuaqaaluppalaorsimangimmigama immartaqulullutik kami alianiaqattalaungimmata sinililaorluni kamissimajuviniulluni immaksimaqulullunik эққуммарсуни қаангипаниалуллути аксуалутатилерлутик пиувалаарсимангиммата тамакква тайманна қиттаерсуни уннуллуни илагия ангайоққатааккуа синигасоруйулерлутик қиттаилуангуяалуллуни камеэқаусерлутик маққоруйорулерлуни таарсиллуни таанна катяарилерунналаннгутара мааннасули эққаумаллугу катяарилеруннақаттангитара қапилагивалаарсимагакку силаттиаваанниутиллугу уллаакку синилеққауллунга эққумаюаутиллугит эққуммаатигиттиаарпиллугит синиллугасулерпиллуги эққуммаруллунга камиксимааннартувиниуллунга аиттаангувалаарсимагалуаарпак таввуна камиккали иммактангерулулаутуарпата кувиагивалаарсимагакки иммактангилаутуарпатала камиктаартоқарами аннораатиариттуалооққуйилум марпалаарсимамма таассумани тайма упенгааккут катяарнартуалооқаттарлаарсимамма мааннасули катяарнартуалооқаттарма упенгааккут сурусиуллута пааниньунаттинни миттималалингми уннуааккут синииннеқаттарлаарсимагиннатта писуаяарлуйақаттарлаарсимагатта эққумарлуйарлута илаанналлу сиями улингатиллугу тамаанеерлуйарпаллута уунасикуутиллугу казяри қатталаарсимаяра мааннасули эққаумаллугу казяри қаттартара инукиттукулуутиллугу миттималалик аюерсуилимиутаккуллу ниувертиккуллу инеқутинги палеисиккуллу иксиартуармиуталлу таакуа инутуакулууллутик таввани миттималалинни иқалугасоқаттармата аауяккут укиоқ қимеққутиссауниартуни иқалуттуалоқатталаарсимаммата қаутамаа умиакулумми ипуппаклутилли таппаанга қаниттуми иқалугасоқаттармата таввани нуналиллариññиунгитту таппаан кангиттиакулуагу куоқармат қанигиякулуагу таппаанга қилалукканулло нувеарсикулутаана уяқасуктулиалу нунагиявакту тоқавинаалу қармавинерталиалу таввуга нунақаарсуммариллутик иқалугасоқатталаарсимаммата умиакулуттава тататтуалу иқалунни пуктани киттукулуллуни қаутамаа таймана тикиусяунгиннаруяқаттарлутик таппиналу юнааси аниманулианга ниақуйяаяқ торпалаарсимаганну анаанагата ниақуйяаяртоқуяраангатикку қаттами пуоқарлуну таканна иллулиарисимаюкулу иқалуалунни таталераанга қулаагу таппауна матеэрвеқарлуни игунараангата иинги аупарсиллутик ниақунгит киккагарнерсиюкулууллути мамартуалоқатталарсимаммата сорусиуллунгалуунни мамариаалугивалаарсимаякка тайкуа иққаумақаттартакка аммалу тоққуяқулуйақатталарсимаммигатта иими маппауллу нулианга Элисапи маппа тааккууллута уперңаакку аауякку илаани қуллингуарлуунни аёрнақатталарсимаммат қуллингуаққарасуппуллуну киасерулуунниллу аатуниллу тупеқаарсоруллуппуллуну тоққуяқпалаарсимаганну эққаамаллугу кингуму таманна алианеэққуйиу пингуақулуйарпалаарсимагатта ингингуақулуйарпаллунуллу Элисапилу Элисапи маппа иими маппаунулианга писилиунгуақулуйалаарпаллунуллу пеқатталаарсимаганну тамарми эққааматтиартаралуакка кисиани ингисиангитуиннартакка кангугиарулуйакки писилиарилаарсимаягу сорусиуллуну тамарми эққааматтиартаралуакка

ammaru tappina juunai si animanuliang aare amma ingiu sikkunga qawimautiarma yaraluakka kunikkaara jaangituinnartakka sutikkeru yaqparorsimummigattaila alene qoyibalorsimumma taissumane mannanuna saqikkayuktausimaqqaartinnagu qallunaani иллулиорпеорлуйарсиматиннагу аққути тамакква уяранни санасималлутит аватаатаманна аққутимилаа амиарсималлути уяраи ааққиссерсиматтиарлути қакортакулунги амиақарлутит таманна аққутиллари писувви тамакква туапаяангуллутит нунасиути тақангиттиарлунили сақиккаюссимарюмиттиарлуни иллиллу иниксалиортау қаттаққартиннаги тамаунгалинунаму актуаллутик манна аққутиунгитту нуна тунгуйортуалуллуни игиалуи ууммаалуллутик тунгутту туалу қатталарсимагалуарма митсиматалиуннунанга мааннаулли аджигингиттиалермагу сиугаиннаалуулермат қаатоқармани тамана нуна қаақарнеерлуни сорактерсимаюаалума қаатоқанга питақарнеерлуни илеиннагалаанга питақартуугалуа иджиуалаартуугалуа иланга тааманна тунгуйорсиюаалуулуарунна иллилаорту кингунингагу канвиммаккиа каджаанаққуйақаттартуалуарма каджааналлаттаақатталуарманилаа кингумуллуунни эққаумаллугу каджаанаққалаорсимаммат илаа каджаанақаттармат кингуму эққаумаллугу али алианайттуалуллуни эқалуит орсуартиллугу маккуа аниллааллутут тааннааоқаттарлутик таунани имаани тааманна каджаарналуаққуйисутигиқаттаортанга аавиакку упенгаангорма тавва оққуусиммасила маккуа иллуи амиартаувалиаллути қакортааннааруннилу амиақақатталаарулаармата иллуит палиисиккуллу иллуқутингит аерсуиккуллу иссераарсуаккуллу ниулартиккуллу қакортааннаттиани амиақаортуиннааллутин амиартаоқатталарсимаммата тамармиттиану таусилертауллутик тамаккуа кисулимааттиа аққутиллу тамаккуа нунаруйуиартауллутик туапаяалерсертааттиарлутик амиартауттиарлутик иллуллу амиартауттиарлутик аммалу упенгаа кутупиқарнарсияраанга тупингаарлута иллугиявутаанна укиорнайортавут қаллунаарсиутерву қиёрулу инуқарунниерлуни илулиартауттиарлуни илулинга анитаинниттиангуллутик илуасалуммарсертауттиарлуни амиартауттиарлутиллу ниллартаккисиани тупермут ниллисуннарулалерпа тавва исервигилаариллутигу таамиингиннаавиттиақатталарсимагатта таппаанинунаттинни исеқпалаарсимайугу нутаакулуммооққуйиёқ иллума салумматуттаанна мамартукулуоққуйиллуни қиюксамоортуиннаалуоқаттартиллугилли тамаккуа иллулимаа таппаанга қаллунаанингаяунгитсимик таппаана қиюксартилиалуумма миттиматалиуннунанга таппана қиюксартақартуалуумма атаусиунгиттуни қаллунаанилли унангат пиникуунгиттуни укиукку қиюксақақатталаумата қаллунааллуунни инуиллу тавваниилаа нунналиуйут қаллунаалимми қиюксамоо қатталаармата упенгассаакку қиюксартарпагииттиалаарлули наамаксилертауллути укиума кисиани упенгассаангукканнерпа қиюксартилаариллути тааманна қиюгииннакку таалуккалуарлутигу нууттуннаққуйяқатталаарсимагитту мамартукулуоққуйиварлутиллу типпингит қиюксаи каджиаарнартуалуоққуйяқаттаортоңлаа каджиаарнартуалуоқатталаорту каджиаарнаққуйитуиннақаттилаунгитту каджиаарналлаттааққатталаорту куугалаакулуиллумакуа нақуярнаруйуттоқангитсиарлутик куунниллу тамаани куугалаани игаллутик қаттауяқулумми қаттауярсуақулумми киписимайуми уккусеқарлутик уунарситтиийутеқарлутингилаа инерма қисинни уасартуртуалуоқаттарлутик аммалу ниувертиккут қисиутиаалунгинни нануғаниллу уасартуртуалуоқатталаарсимаю арнаи

miuqutauqattarnikkuvini umiarsuakku aullalaarmata qipitauvalliallutik uasariqtut aksualusalummarsartauqattulorsimayul taissumani nanoraaluillu uasartortaalullutik qissiaaluillu uasartortaalullutik qautuanguittimi taimanna ullaangani ulluq uasartuiyuaullutik peqattulorsimayul mittimatarinmi maanari taimaittoqarpagunniarmiyu kajjaanartualuqattalaortuq upernaakku aujakkut maanna suliya taimaittugalu kisianili ajjigittiaqquiyunniarmagu taissumaniuyu ammalu kajjaaqaluaqattalaormiyaqa aujakkut taissumani sorusiutillunga unnutamaattiaq аймуақаанга туксиариангиннаауярпалаарсимагатта қаутамаатсиақ аймуақпоқ туксиариарпугу қаутамаа таймаалиунгиннаауярлута сорусиутиллунга қаужилаортунга тайманна ажерсиигиккуннут наатсингуйаккулли кисиан ингериартуллаттаасиунгугатта қаутамаатсиарли ингериартуйааннақатталаарсимайугу аймуақтанга тамаат аммалу микиннэрсаа ингерутикулунги тисарнэртуалуоккуйяқатталаарсимаю таиссимани микиннэрса унганэртуалуулаарсимарма сорусиуллуни унганаллаттаалаарсимарма сорусилимаану аксуалу унганаққулаарсимаю пингуарвеқартутууллутиллу макунига аулакаттаарвинни теқартутууларсимармата ажерсиигиккут амигарсивалаарсимаюгу наатсингуяутиллугуттау аториақарпагминнати кисиани наатсингуяунгитиллугу аторуннарпалаарсимармиявут пингуарфит пингуариақарпалаарсимагиннатта наатсингуяутиллугу атаататтинни анаанаттинниллу пингуақуяуқатталаарсимагиннатта тамаккунига наалаттиақасулаарсимаюгут пингуақаянгуақалуарлута пингуақаттақуяунгиннатта пингуангиллута таимаиппалаарсимаюгут сорусиуллута маанна аджигингиттиалаарсимарматигут маанна сорусиуйут аджигингитагани сорусиулаарсимагатта имигани иллу қаужимангиттиалаарсималлута кукуунник тамуайагани макунига қаужимагалуарлута сивалааниллу уқуммиаганиллу имигартақақатталаарсимагиммалли таиссумани инуинунагани тамажа таманна униккаагерулуйалларавара униккаагерулуйалаармилага таллоротинииларсиманиттинни таунунгалаарсимагатта аујаккут аагисиутиллугу титиқартақарлуни таввани иллу таариаттинни малаккут иллувинингану иллу таалаарсимагатта такунаниерсаларлута титиқарсиалератта уввактуаттиа титиравинигинни қаужимайютиксаттинни сунавва анорааккауниалуаниллу укиаксиакку упенгерсааккуллу аммалу укиарпасиккут ситиперимеқаи қилалуяқалисуугуниалуаник тамаккунига қаужимайютиксаттинни титиқарсиалаарсимагатта таакуа қаужимайю тигилерлатигу титерай асиилаа укиаксааппалуулертиллугу таарсақаттарторулулертиллугу уқсуаттиақлуни анораарнани аниллуну паллорлуну укаралу палисиккуннуарлуну таикани қимеқуагассуйақаттаратта қимеқуагассуйақулулертугунгааси таикани таввали атаатаву исилаукаллуни уқарлуни қилалуваалуулерматагу анилуниу таима палисерулуттаакуа уқаутиллуник анигииннааллути нукаралу паллор иñутуулерлуни иттуалларпунга игалааккут қилалуартақаяангитто қаргаалу тувиниалу таввы анораангеқатааққауллуни қаргаартуалуулерто имартамуна такуакку аванга таканунга нувуани авунга қагаартуиннаалу таутуссуйалерлугу қагаалертуалуума сунааввали макуа қилалугаалуит